то будет расскажет. Тест 120 раз подряд. И повторить к концу теста еще 150. Тот может слоем на крыльце, когда кому не видит. Yes, sir.

несколько кукол в пижамах бежали. Я с самого Великопорского дома проводил. Да, что была я считал. Она маленькая, волосы короткие, как зову. Смотрит не по-нашему. Все прям как ты рассказывал. Тут меня не сразу я засинил. Она...

0: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарел?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Я тренируюсь.
2: Тренируйся лучше. На кошках.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на